0: To 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Russian.
2: Наша программа Big Housing Build задумана ради лучшего будущего. Обновляется старое социальное жилье и строится новое социальное, доступное и арендное жилье для тех, кто в нем нуждается. Жилье современное, энергоэффективное и с безбарьерным доступом. Вот почему мы строим более 16 тысяч единиц нового жилья по всей Виктории. И это число будет расти. Это большая программа для лучшего будущего. Зайдите на сайт Big Housing Build и узнайте, что происходит в вашем районе. Утверждено правительством штата Виктория Мельбурн.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.

0: Независимая русская программа на волне 92,3 МГц FM – это общественная радиовещательная программа, выходящая в прямой эфир два раза в неделю. Для этого нам нужна поддержка наших радиослушателей. Вступайте в члены радиогруппы, поддержите русскую программу. Звоните по телефону 94 15 19 23 или на сотовый мобильный телефон 0419 533 142. 0419 533 142.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня с вами в студии Ольга Вагнер. Вашему вниманию новости, статьи, объявления. И, как всегда, в эфире будет звучать русская музыка и любимые русские песни. Оставайтесь с нами.

0: Вашему вниманию, уважаемые радиослушатели, новости.
1: Зеленский направил Путину открытое письмо. Предлагает отталкиваться от линии фронта и встречаться в нейтральной стране при посредничестве Европы. Путин: бумажку с элементами хамства посмотрел. Мы все видели, как Трамп воспитывал автора. Не вижу смысла встречаться. Хотят остановить наступление. Минские соглашения не нужны. Работайте, братья. Чуть ранее про применение орешника ударили по сараю, чтобы посмотреть, как легли блоки. Боевого применения еще не было. Возражений против идеи Мерца об ассоциированном членстве нет. Газ по северным потокам можно пустить хоть завтра. Лучший посредник Шрёдер, которого как раз видели в Москве. Газета Die Zeit. Германия уже несколько недель готовится к переговорам. Трамп: встреча Путина и Зеленского была бы отличным развитием событий. Рубио: США полностью на стороне Украины. Риск эскалации выше, чем 2 года назад. Дмитриев созвонился с Уиткофом и Кушнером. Песков: неожидаемых нового приезда. Лавров: желание Уиткофа и Кушнера нормализовать отношения с Россией ни во что не воплощается. Нижняя Палата Конгресса одобрила помощь Киеву и санкции против Москвы. Рютте из Киева пригрозил российским призывникам. Он же: США и НАТО с Украиной, которая получает американское оружие за европейские деньги, чтобы усадить Россию за стол переговоров. Будапешт снял вето на европейскую помощь Киеву. Очередной обмен пленными 185 на 185. Между тем, взрывы в Одесской, Киевской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Также в Питере, в Тамбовской, Рязанской, Брянской областях, в Крыму и районах Донецкой и Запорожской областей. Вновь атакована Запорожская станция. Удар по автобусу Москва-Симферополь в ДНР. В Азовском море беспилотниками поражены сухогрузы. Погибли 5 азербайджанских моряков. В Крыму прекращена свободная продажа бензина только по талонам. Пробки на АЗС и лимиты в Севастополе на отдельных заправках Москвы, Подмосковья, Питера и Ленобласти. Пресса пишет об ограничениях и в других регионах. От Курской и Белгородской областей до Новгородской, Мурманской, Томской, Красноярского края и Камчатки. Вице-премьер Новак: на российских заправках дефицита топлива нет. Снова Путин: пока рано говорить, буду ли баллотироваться в 30-м году. Конституция позволяет. Греф на деловом завтраке Сбера. Отношение к бизнесу как к живопыркам, зарабатывающим бабки, должно измениться. Он же перечислил всадников апокалипсиса российской экономики. Высокая ставка и налоги, крепкий рубль, административные барьеры. Силуанов уверен, палку с налогами не перегнули. Снова Новак: управляемое охлаждение продолжается. Снова Путин: это сознательное решение, чтобы избежать гиперинфляции. Главный экономист Веба Клепач: бог есть в экономике, как и в любой деятельности. Рубио сообщил: Госдеп ничего не знает об американской делегации на форуме. Это, впрочем, не помешало председателю комиссии по изящным искусствам Мимс Куку-младшему подарить храму в Стрельне копию иконы по поручению Трампа. Дмитриев обещает соглашение о проектных работах по тоннелю на Аляску. Эрнст: если власть вкладывает в кино, кино обязано преследовать интересы государства, желательно аккуратно, умно и ненавязчиво. Пообедать в ресторане форума можно от 8 тысяч. Между тем, банкротится один из крупнейших производителей мороженого в стране — «Русский холод». Банкротство грозит структурам крупнейшего агрохолдинга «Ресурс». Среди его брендов — «Наша птичка» и «Дым-дымыч». Задолженность почти 4 миллиарда. На группу «Донской антрацит», ей принадлежат шахты в Ростовской области, не нашлось покупателей. Ювелирный бренд «Соколов» задумался о выпуске БАДов и товаров для дома. Падает спрос на украшения. Шохин считает, в список предпринимателей должны входить и те, кто сидит в российских СИЗО. Биткоин упал ниже 63 тысяч долларов. За время болезни Набиуллиной доллар подорожал на 3 рубля. Число погибших в Ливане от атак Израиля превысило 3500. Хизбалла отвергла условия перемирия. Иран пригрозил ударом по Израилю в случае атаки на Бейрут. США сообщили об ударе по острову Кешм. Иран в ответ сообщил об ударах по американским базам и атаковал аэропорт Кувейта. Вашингтон ввел санкции против крупнейшей криптобиржи Ирана за связи с КСИР. Рейтер: в ЕС снова обсуждают миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе. Софет одобрил арест имущества релакантов-правонарушителей. ОВД-Инфо внесли в перечень террористов и экстремистов. При этом Минюст сообщает, среди объявленных иноагентами в этом году иностранное финансирование нашли только у 4%. Явка на праймерис ядра, по данным ведомостей, снизилась почти на 15%. Граждане тратят на психотерапию уже около 10 тысяч рублей в месяц. В ЦИОМ правильного питания придерживаются только 17% граждан. Министр образования Свердловской области нашла одну из причин снижения рождаемости – установки на учебу и карьеру. Трамп ввел санкции против президента Кубы и заявил, что хочет сменить государственный строй. Из-за санкций там прекратят работу Visa и MasterCard. Договор о поставках российского газа в Сербию продлят на 3 месяца. Новый премьер Латвии Кулбергс хочет разорвать торговые связи с Россией. Президент Финляндии предложил включить Канаду в Евросоюз. Германия впервые не смогла получить место в Совбезе ООН и обвинила в срыве голосования Кремль. Литва ведет переговоры с США о возможном размещении ядерного оружия на своей территории. Рубио припомнил события на площади Тяньаньмэнь и призвал перестать их замалчивать. Китай в ответ обвинил США во вмешательстве и искажении истории. Президент Тайваня Пекин должен признать правду. Пока же Тайвань усиливает противокорабельную оборону на случай блокады или вторжения. Китай на год запретил въезд 4 депутатам из Новой Зеландии после их поездки на Тайвань. Си Цзиньпин едет в Северную Корею с государственным визитом. Это его первая международная поездка с января и первый приезд в Пхеньян за 7 лет. Вашингтон заявляет о готовности к диалогу с КНДР по ядерному разоружению. Ким Чен Ын как раз пообещал наращивать ядерный потенциал в геометрической прогрессии. Financial Times: после отказа от поставок из России Штаты нарастят собственные мощности по обогащению урана. Путин анонсировал новые договоренности с Китаем в энергетике. Олигарх Троценко: безработицы нет не потому, что все хорошо, а потому что люди не родились. В Хабаровском крае предприятиям не хватает уже 27 тысяч работников. Набирать некого, зато средняя зарплата в финансах и страховании выросла до 314 тысяч рублей, почти в 3 раза выше средней по стране. Почти 3/4 учащихся уже совмещают учебу с работой или практикой. Решетников назвал ситуацию на рынке труда сложной. Детский омбудсмен: около 80% родителей поддерживают раннее трудоустройство детей. В Госдуме советуют детям с расстройствами аутистического спектра заранее выстраивать карьерные траектории. Больше половины машинооборудования в российских добывающих отраслях изношены. Профсоюзы считают, что именно из-за этого растет смертность на производстве. При этом Росстат: с января в стране ни одной забастовки. В Португалии прошла всеобщая забастовка против трудовой реформы. В Мексике учителя протестуют перед чемпионатом мира, блокируют крупные улицы, требуют повышения зарплаты, отмены пенсионной реформы, угрожают массовыми акциями к открытию турнира. В Британии суточные забастовки машинистов лондонского метро. На этом фоне Госдеп осудил поведение правительства Стармера после межрасовых столкновений в Саутгемптоне. В Колумбии профсоюз государственной нефтяной компании провел суточную забастовку из-за провала переговоров по коллективному договору. В Мичигане бастуют около 1000 работников завода-поставщика General Motors. Трамп подписал закон об упрощении увольнения 8000 госслужащих. Еврокомиссия: из-за войны в Иране Европа может потерять 1 300 000 рабочих мест. В мире, между тем, уже 25 миллионов миллионеров. На российском сегменте МКС 2 утечки воздуха. Астронавты на время ремонта перешли на корабль «Дрэгон». На Земле олигарх Малафеев представил 3 сценария будущего. Оптимистический подразумевает применение ядерного. Дугин: в России будущего расселят города, а каждый человек станет не рабовладельцем, но робовладельцем. Интервидение в этом году пройдет в Саудовской Аравии. Директор «Газпром-медиа» Жаров рассказал о выявленных чертах русского культурного кода. Это справедливость, стойкость, широта души и терпение. Исследование проводилось в 36 городах. Фонд президентских инициатив и Союз зоопарков проводят среди гостей питерского форума голосование по выбору 100 видов растений и животных, живых символов России. Чешская полиция настаивает: порошок, найденный в машине митрополита РПЦ Иллариона, был кокаином. Тем временем сам Иларион уже переправлен в епархию на юге Бразилии. В новые учебники по литературе включили фразу «Работайте, братья». Дуров: блокировки лишь отдалили Россию от цифрового сообщества. Суверенитета. Вечеринку в честь Макса с участием министра Шадаева провели Собчак и Лолита.
2: Мы люди, не птицы.

Вашему вниманию сегодня отношение к образованию. Сегодня радикально изменилось отношение к образованию. Оно перестало восприниматься как база, получаемая один раз на всю жизнь, и превратилось в непрерывный процесс, необходимый для адаптации к постоянным изменениям. Диплом постепенно уступает место реальным навыкам и способности быстро осваивать новые профессии. Ключевые аспекты отношения к образованию сегодня – обучение длиною в жизнь. Стремительное развитие технологий приводит к тому, что знания устаревают за несколько лет. От человека требуется постоянное обновление компетенций, гибкость и цифровизация. Образование стало доступным, индивидуализированным и модульным. Популярность микроквалификаций, узких курсов и онлайн-платформ позволяет учиться в удобном темпе из любой точки мира. Баланс навыков наряду с фундаментальными академическими знаниями огромную роль стали играть гибкие навыки. Критическое мышление, эмоциональный интеллект, умение работать в команде и адаптироваться к неопределенности, фокус на профориентации. Государственные институты и работодатели стремятся тесно связывать обучение с реальным рынком труда, делая ставку на раннюю профориентацию и плотное партнерство с индустрией, уже со студенческой скамьи. Общественное мнение сегодня варьируется. Одни видят в образовании главный драйвер карьерного роста, другие критикуют традиционную систему за оторванность от реальности и низкую эффективность. Однако сам навык учиться новому признается одним из главных усилий, условий личной и профессиональной успешности.

0: бы дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
1: Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить.
0: Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
2: Проблемы учителей в Мельбурне и во всей Виктории. Учителя в Мельбурне и штате Виктория сталкиваются с глубоким кризисом, вызванным острой нехваткой кадров, чрезмерной административной нагрузкой и эмоциональным выгоранием. Проблемы усугубляются переходом на строгую инклюзивную систему без должного количества вспомогательного персонала. Ключевые болевые точки – колоссальная рабочая нагрузка. Согласно исследованиям, более 80% учителей считают свою нагрузку неустойчивой. Учителя вынуждены работать часами сверхурочно – по вечерам и на выходных, заполняя кипы бумаг и отчетности. Кадровый дефицит из-за нехватки педагогов – ситуация одна из худших среди всех штатов. Учителям приходится замещать коллег, объединять классы до 30 и более детей или передавать уроки неквалифицированным специалистам. Забастовки и условия труда. Профсоюзы проводят масштабные забастовки и акции протеста, требуя повышения зарплат и внедрения новых стандартов работы. Инклюзивное образование. Австралийские школы поддерживают 100% инклюзию. В одном классе могут обучаться дети с абсолютно разными потребностями, что требует дифференцированного подхода, но специализированной помощи и тьюторов часто не хватает. Сложности с дисциплиной. Ученики обладают широкими правами, и методы традиционной педагогики здесь не работают, что становится стрессом для преподавателей, особенно для тех, кто приехал из стран с другой системы. Вот такая существует проблема в штате Виктория.
0: Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
2: Вашему вниманию сегодня, уважаемые радиослушатели, легендарный, известный на весь мир натуралист и телеведущий, и это сэр Дэвид Аттенборо. В этом году, 8 мая, ему исполнилось 100 лет. Это британский телеведущий и натуралист, один из пионеров документальных фильмов о природе. Также писатель и общественный деятель, режиссер и ведущий документальных сериалов о природе. Он подробно рассказывает обо всех формах жизни на Земле и их взаимодействии. В 1960-1970-х годах он главный менеджер британской телерадиосети BBC, на которую трудится с 1952 года. Является основателем движения за оптимальную численность населения, которое занимается проблемами, связанными с ростом населения, загрязнением окружающей среды, истощением природных ресурсов, изменением климата, вымиранием биологических видов и призывает семейные пары остановиться на втором родившемся ребенке. Итак, Дэвид Аттенборо прошел путь от пионера цветного телевидения до главного защитника природы на нашей планете, создав невероятно прекрасные и интересные документальные фильмы и став всемирно известным голосом планеты. Можно сказать, век на страже природы, 100 лет. Дэвид Аттенборо начал свою карьеру на телевидении в 1950-х годах, навсегда изменив формат научно-популярного кино. Его вклад в кинематограф, Он первым снял масштабные циклы о живой природе на всех континентах Земли. Среди его самых знаменитых работ – серии фильмов «Планета Земля», «Жизнь на Земле» и «Голубая планета». «Наследие» Аттенборо не только показал людям красоту океанов, джунглей и ледников, но и стал одним из самых влиятельных экологов. Он открыто говорит о проблемах изменения климата и сохранения биоразнообразия. Масштаб. За свою карьеру он побывал более чем в 85 странах, выпустил десятки книг, а в честь его векового юбилея масштабные мероприятия прошли даже в лондонском Альберт-холле. Для знакомства с главными вехами карьеры и вклада Дэвида Аттенборо в изучение планеты. Дневники русалки, о китах, дельфинах и путешествиях. Секрет невероятного долголетия – это то, что в своем столетнем возрасте сэр Дэвид продолжает оставаться активным. Исследователи выделяют несколько привычек, которые помогают ему сохранять ясность ума и бодрость. Любимая цель в жизни – интерес к окружающему миру, исследованиям и защите природы не дают угасать его энергии. Его физическая и социальная активность – регулярное времяпрепровождение на свежем воздухе и поддержание общения. О нем можно говорить часами. Да только перечислить его всемирные награды невозможно будет уложиться в часовую программу. А перечислить его телевизионные программы о мире животных на Земле, о подводном мире и птицах, даю вам простой совет. Наберите в Ютубе на любом языке «Дэвид Аттенборо» и наслаждайтесь его прекрасной и интересной работой. Ну а сам Дэвид Аттенборо, несмотря на свой возраст, не торопится прекращать работу над все новыми и новыми фильмами.

И все-таки интересно, до сих пор существует одна и та же проблема. Как же быть счастливым? Еще очень давно Омар Хайям был прав. Он сказал, что всего лишь две привычки делают нас счастливыми. Прошло почти 10 веков с тех пор, как персидский мудрец записывал свои четверостишия. Но сегодня, в эпоху постоянной спешки и информационного шума, его строки обретают особый смысл. Хайям не просто сочинял красивые стихи, он формулировал универсальные законы, способные подарить человеку спокойствие и радость. Как ни странно, но многие из нас ищут счастье вовне. Мы думаем, что оно придет с повышением зарплаты, покупкой дома или признанием окружающих. Философ смотрел на этот вопрос глубже. Он был убежден, что подлинная гармония рождается внутри и напрямую связана с нашими ежедневными привычками. Современные исследования в области психологии только подтверждают его правоту. Первое, чему учил Хайям, это умение отпускать обиды. Он говорил, что человек, который прощает, освобождается от тяжелого груза, который носил даже годами. Причем прощение нужно не тому, кто причинил боль, а самому обиженному. Когда мы перестаем держаться за старые раны, внутри становится легче, исчезает напряжение, приходит ясность. Американская психологическая ассоциация провела исследования, которые показали, люди, практикующие прощение, реже испытывают тревогу, лучше высыпаются и даже реже болеют. Второй важный принцип звучит просто. Хайям призывал жить прямо сейчас, а не вчера или завтра. Точно. Многие его рубаи посвящены мгновению. Поэт считал, что счастье невозможно, если человек постоянно прокручивает прошлое или боится будущего. Только полное присутствие в текущем моменте позволяет заметить красоту мира, почувствовать вкус еды, тепло солнца, улыбку близкого человека. Современная нейропсихология полностью разделяет этот взгляд. И ученые разработали целую практику осознанности, основанную именно на умении быть в настоящем. Они утверждают, что это лучший способ справиться со стрессом и тревогой. Регулярные упражнения делают человека устойчивее к жизненным бурям. Конечно же, прощение требует настоящей внутренней силы. Это не слабость и не уступка. Это осознанный выбор, который возвращает человеку контроль над собственной жизнью. Перестав быть заложником старых обид, мы начинаем дышать полной грудью, ну и начинать двигаться в эту сторону совсем оказывается и несложно. Всего лишь достаточно каждый день уделять немного времени трем простым вещам. Вспоминать, за что вы благодарны сегодня. Обращать внимание на то, что происходит прямо сейчас. И сознательно отпускать старые претензии, которые отнимают нашу жизненную энергию. Это не эзотерика и не абстрактные рассуждения.

Новое заключается в простой истине. Наше спокойствие зависит не от внешних событий, а от того, как мы на них реагируем. Может быть, прямо сейчас самое время попробовать эти две привычки и почувствовать, как меняется жизнь. Омар Хайям был прав. Эти две привычки, как доказали ученые, делают чудеса, и мы становимся счастливыми. А что нужно человеку? Да, конечно же, счастье. Самое известное изречение философа, которое учит тому, что хорошие поступки нужно бережно хранить в памяти. А вот так точно сказал Омар Хайям. Обиды записывайте на песке, а благодеяния вырезайте на мраморе.

Вашему вниманию, уважаемые радиослушатели, необычная тема. И это удивительные факты о деньгах. Знаете ли вы, что 2-3 и более тысяч лет назад в качестве первых денег люди использовали обычные морские ракушки, перья птиц, сушеную рыбу, чай, какао, бобовые и даже соль? Известно ли вам, что первые монеты в истории были обнаружены?

обнаружены во время археологических раскопок в Греции. Причем эти деньги имели весьма необычную форму в виде тонких продолговатых прутьев одного размера. Археологам удалось даже обнаружить древние фрески, изображающие людей с этими, в кавычках, монетами в руках. Пучок таких прутьев назывался «драхма». Кстати, именно такое название носит и современная греческая монета до сих пор. Ну а первые денежные купюры из бумаги были изобретены за несколько веков до нашей эры в Древнем Китае. Любопытно, что эти деньги имели реальную ценность, но их все использовали исключительно для сжигания на костре во время погребальных церемоний. Считалось, что так загробная жизнь покойника будет значительно приятнее и проще. Стоит также отметить, что во втором веке до нашей эры в Китае изготавливали действительно практичные деньги. Почти все монеты специально отливали из бронзы в форме столовых ножей, посуды, колокольчиков, музыкальных и даже садовых инструментов. Должно быть, это единственный пример в истории, когда деньги, кроме своей стоимости, могли приносить реальную пользу для человека. Знаете ли вы, что первые в мире электронные деньги появились не 2 десятилетия назад, а еще в далеком 1918 году? Именно тогда Федеральный банк в Соединенных Штатах Америки осуществил первый денежный перевод с помощью телеграфа. Уже в те годы многие члены правительства признали подобные перечисления очень удобными. Любопытным фактом о деньгах можно считать и то, что первым человеком в мире, который приказал чеканить профиль своего лица на всех деньгах, был прославленный полководец Александр Македонский. Это настолько понравилось всем остальным правителям, что лица многих из них так до сих пор и печатаются на современных купюрах. Но несмотря на всю популярность выдающегося полководца, рекордсменом по количеству портретов, изображенных на деньгах, является английская королева, как вы догадались, Елизавета II. Ее царственный профиль отпечатан на более чем 30 различных валютах мира. С появлением первых денег как универсального средства обмена тут же стало возникать множество различных, догадались, фальшивомонетчиков. И если сегодня за такое преступление можно попасть в тюрьму, то еще в эпоху Средневековья за подобное злодеяние отрубали правую руку, сжигали на костре, бросали на растерзание голодным зверям, заливали в рот расплавленное олово. Знаете ли вы, что даже в наши дни жители острова Яп, который уютно расположен посреди Тихого океана, используют вместо денег огромные круглые камни с небольшой дырочкой в центре под названием рои. Удивительно, но вес некоторых из них достигает целых, не угадайте, 4 тонн. Факты о деньгах весьма разнообразны. Так, абсолютный мировой рекорд по росту инфляции был поставлен африканским государством Зимбабве. В 2008 году падение курса национальной валюты достигло шокирующих 230 миллионов процентов. Любопытно, что до самого XIV века, пока не появилась первая банковская организация, люди хранили все свои сбережения, включая зерно и драгоценные металлы, в религиозных храмах. Считалось, что под надзором церковнослужителей все сбережения находятся под надежной
под надежной охраной. Ну и немного юмора. Как деньги влияют на человека. Почему Николай вчера так кричал на свою жену? Да она не хотела говорить, на что истратила деньги. Хорошо, а почему сегодня он кричит еще громче? Да потому что сегодня она сказала, на что она их потратила. Следующее. Ждала от мужа подарок. А он дал деньги и сказал, купить все, что я захочу. Ну, а теперь я не могу их потратить, потому что теперь это мои деньги, а я не привыкла тратить свои деньги. Далее. Из всех видов искусств для нас важнейшим является искусство достать деньги. Далее. Несколько раз заходила девушка к соседу-холостяку, чтобы тот вернул взятые в долг 1000 рублей. В конце концов он ей предложил. «Знаешь что, выходи за меня замуж, и эти деньги будут нашими». Далее. Все политики по отношению к деньгам делятся на две категории. Либо это бедные люди, которым захотелось стать богатыми, либо богачи, которым захотелось стать еще богаче. Далее. Большинство людей предпочитает дарить деньги из соображения практичности. Дескать, именинник что захочет, то и купит. Поэтому фальшивомонетчики, повторю, поступают так из убеждения в том, что лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Далее. Гуманитарии – это такие люди, которые резко начинают дружить с цифрами, числами и суммами тогда, когда речь идет о деньгах. Продолжаем. В Следственном комитете при обыске в вашем доме найдены деньги, золото и драгоценности на 1 000 000 000 рублей. Что вы можете на это сказать по этому поводу для оправдания? Подбросили. Недоброжелатели подбросили, гражданин следователь. Продолжаем. Бог создал женщин, чтобы мужчины не погрязли в деньгах. Следующее. Люблю деньги копить, но все никак не получается. Следующее. Одному адвокату удалось вытащить своего подзащитного из довольно грязного дела. «Ах, сеньор адвокат, я не знаю, как выразить вам свою благодарность». Адвокат говорит, «Дорогой мой, с тех пор, как человечество изобрело деньги, это перестало быть проблемой». И последнее. Иногда в день получки можно увидеть в канаве лежащего без движения человека. Это наглядный пример того, как деньги портят человека. Да.

На этом наша программа заканчивается. Слушайте нас, дорогие радиослушатели, по средам в 8 часов вечера и по пятницам в 9 часов вечера на волне 92,3 МГц FM. Хочется пожелать всем людям на Земле мира и спокойствия. И пусть в сердце каждого человека всегда будет любовь, взаимопонимание, доверие и надежда. Пусть будет мир во всем мире. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего лучшего. До следующих встреч в эфире. С вами была Ольга Вагнер.